Нет, не блюмием темш, ми блоккару. Миса ставанта FM на FM ре, FM ларе, сарфита, FM тумяуро. You feel him too?